0: Supermix. Hit für Hit. Ein Hit.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.